0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.
2: Oh, oh, oh.

Дорогие слушатели радио Чипельдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты, через PayPal. Заранее благодарны.

0: Радио Чип и Дуг. Самое позитивное радио.
1: La vie,

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

каждый день мир становится все лучше, а к вечеру опять портится. Кин Хаббард.

0: Чипльдук. Ваша беспроводная радиоточка.
1: Нет на карте страны даже точки, где бы не слушали наш
2: Чипльдук. She was beautiful, like a shining jewel in the silly haberdashery of some forgotten king in a dusty tomb. And the wine of desire was in her veins.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Чипльдук. А смысл?

В эфире прозвучит песня, помогающая более быстро и надежно отделять яичный белток. Яичный белок от яичного желтка для приготовления пирожных безе. В эфире радио «Чапльдук».

0: в японистике и сексологии.
1: Гейша.
2: Гейша?
1: Девушка, которая дружит с юношей нетрадиционной ориентации. Гейша.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Не лишне было бы напомнить, что самый длинный в мире поезд вышел 16 апреля 1982 года из Лондона в Париж и состоял из 32 018 вагонов.
1: Длина этого состава была такова, что когда пассажиры первых вагонов уже выходили на перроне вокзала в Париже,
0: пассажиры последних вагонов еще заканчивали посадку на платформе вокзала в Лондоне.
1: Задумайся.

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем наше вещание.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: I'ma knock that down. I'm gonna knock that down.
1: Opa!

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

сердцах разорвавшему только что контурную карту Парагвая, наверняка ляжет на душу наша следующая композиция. Ну, а прозвучавшая перед этим мелодия предназначалась для медитации в режиме интенсив по методу доктора Эдельвайса.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Короткие встречи.
1: Не упрямься, дурачок.
2: Чё?
1: Послушайся совета.
2: Ну?
1: Опытного, старого.
2: Ну?
1: Дурака.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Jesus.
1: Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чип и Льдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и Чиполь будет дук.

Радио Чипльдук. Не радио, а...

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдок.

радио Чип и Дуг.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.

0: Турин, стадион Делле Альпи.
1: Лос-Анджелес, стендап-комеди.
0: Роттердам, порт. Вестминстер, охота на лис.
1: Вьетнам, монастырь Вингем.
0: Венесуэла, сельва. Штутгарт, ярмарка. Прага, Грачаны.
1: Нью-Йорк, Южный Бронкс.
0: Небраска, бейсбол, кастинг чирлидеров. Москва. Москва. Большая Дмитровка. У входа в радиостанцию Чипльдук.
1: Чипльдук. Мировое радио.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

бестселлер. Это позолоченная гробница посредственности. Логан Пирсол Смит.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: «Глубокие мысли Джека Хэнди».
1: Неплохой мог бы получиться фильм об ученом, изучающем головной мозг, который ударяется головой и повреждает часть мозга, отвечающая за желание изучать головной мозг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипльдук, Ашкумук.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Чипльдук, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: XBG Кеймлер Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Чипындук.
1: Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук.
0: Чипындук.
1: Чипындук.
2: Чипындук. Радио будущего.
1: Чипындук.

0: Для тех, кто 4 дня назад прочел книгу «Этюды о питании», для этих слушателей прозвучит трек через 15 минут. Будьте внимательны.
1: Ну а пока предлагаем вам немножко расслабиться под музыку для сноса ветхого жилищного фонда.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

バイトで

0: В человеке все должно быть прекрасно.
1: Но не до такой же степени.
2: Радио Чипыльдук. Великая идеалистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Короткие встречи.
1: Я люблю тебя.
2: О, радость моя, я тоже люблю себя. It's gonna be

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

песни для близоруких дальнобойщиков Рангуна звучат в этот час по просьбе приморских библиотекарей.

0: На радио Чиппельдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппельдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппельдук.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу. Бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипль-Дук.
1: Поддержите радио Чипль-Дук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипль-Дук. И так будет с каждым.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: go to number one.
1: Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

Radio. Для пассажиров отложенного рейса MU-74G Кинешма-Бахчисарай в прошлом часе прозвучало сразу две композиции в нашем эфире. Но, внимание, мы не прощаемся. Следующая песня в нашей программе для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя».

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

0: коммерции и финансах.
1: Бабладатель.
2: Бабладатель.
1: Спонсор, меценат. Например, бабладатель главного приза «Золотой пальмовой ветви». Бабладатель своей жены. У каждого бабладателя всегда есть свой баблобратель.
3: О,

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

Чиплюк. И так будет с каждым.

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16 часов 34 минуты в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Yeah!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

Для тех, кто давненько не говорил по-английски с хорошим эстонским акцентом, прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке.

Фраза дня. Путь человечества к счастью заплеван через левое плечо.

0: Tripeldic.
1: Tripeldic. Tripeldic. Duck. Tripeldic. Tripeldic. Duck. Tripeldic.
2: Радио, радио.
1: Tripeldic.
0: Tripeldic.
3: Tripeldic.
1: Tripeldic.
4: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипердук.
0: Чипердук. Дарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипердук.
2: Чип-чип-чип. Чипердук.
1: Подук-дипун.
0: Чип-чип-чип-чипердук.
2: Радио Чипердук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Кипидок.
5: Инфутайкумбах.

You scared people.

Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, значит, ты не понял шутки. Грегори Дэвид Робертс.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: na na na.
1: Right on!
2: Right on!
3: One, two, three.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О, как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

a bip. I let your backbone slip. Take a little trip.

Продолжается музыкальная программа веб-радио «Чипыльдук». Ну, а следующую мелодию мы рекомендуем слушать в костюме из лайкры цвета «зеленый электрик» и в газосварочных очках.

Радио Чиппельдук. Нам 19 лет.

0: Всякий, кто хоть сколько-нибудь интересуется медициной, знает тот факт, что...
1: Что хотя в мире практически побеждены такие болезни, как чума, холера, тиф и проказа, однако... В 1992 году на стадионе в Роттердаме состоялась грандиозная драка.
0: Итальянских тифози, немецких холериков, французских проказников и голландских чумичек. Задумайся!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Радио Чипльдук. 4duk.ru. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.
1: Вот идет, Дуля!

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

радио Чип и Дук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Опоздавшим на работу в Трест связист на 4,5 часа без уважительной причины посвящается следующий ободряющий трек –

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Суглинок, Молотов, Беркут, Адажио, Фейерверк, Кантри, Нататение, Борода, Аккумулятор, Лангет, Чайковский, Килиманджаро, Галазалин, Шварценеггер, Амбиция, Пенелопа, Ходок, Шариков, Эксгибиционизм, Лайм, Олигарх, Новуходоносор, Бутик, Люмбаго.
1: Мы передавали ответы на кроссворд, опубликованный в субботнем номере газеты «Рационализатор» за 1996 год в исполнении автора-составителя.
0: А также «Фараон».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

свадебном лексиконе. Предпродажная девка. Невеста на выданье. Предпродажная девка.

радио Чипендук. Ужасно.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

0: Не пытайтесь повторить.
1: Тадем, тадем, тадем.

нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.

Чип-льдук. Шо говорите?

Все люди произошли от обезьяны. Только одни раньше, другие позже. Кин Хаббард.

Встать! Гимн идет!

0: Алло.
1: Так.
0: Алло.
1: По-моему, нам что-то удалось. Илья Михайлов.
0: Алло.
1: Алло, Илья.
2: Алло.
0: Я слышу вас.
1: Нас слышит Илья Михайлов.
0: Я слышу вас здесь, а не слышу.
1: Где вы? Кто вы?
2: Алло.
0: Алло.
1: Илья.
2: Илья.
0: Да здесь я.
1: Ну, а мы тоже здесь.
2: Хотелось бы вот как-то удостовериться, что мы, нас слышат в эфире.
1: Да вот он, я его слышу.
0: Ура.
2: Ура, с третьей попытки или с четвертой.
0: Да. Техническое мастерство.
1: Да, да, да. Мы с утра звоним.
2: В отсутствие технических специалистов, творческие, с руками растущими из разных мест организма, творцы ухитрились среди примерно здесь 426 кнопок нажать какое-то сочетание.
1: Нужное.
2: Нужное 8 или 9 кнопок и попасть к нашему слушателю.
1: Илье Михайлову.
2: Михаилу Ильюшину.
1: Ну, это, по-моему, одно и то же.
2: Ну, неважно, это псевдоним. Михаил, в каком городе мы вас застукали?
0: Вы меня застукали в подмосковном городе.
2: Да, вот у нас прозвучал гимн, который довольно-таки надоел. Мы все время делаем версии обновленные. Вот есть лаунж-версия гимна, в скором версии появится... В скором времени металлическая версия. Но мы хотели бы в программе по нашим заявкам... А сейчас вот именно такое время наступило. Тоже услышать какой-то гимн от вас.
0: Ой, я вам могу поставить гимн тех времен и народов в исполнении Петра Мамонова.
2: Гениально совершенно.
1: Давайте. Это наш формат.
2: Как говорится, это я удачно зашел.
0: Можно начинать?
2: Да, сейчас пожалуйста. Мы встанем к исполнению гимна. Давайте, и мы слушаем от нашего Михаила гимн в программе «По нашим заявкам» в замечательном качестве, как всегда, через мобильный телефон, а далее там какой носитель воспроизведет.
1: И Петр Мамонов, я так понимаю, будет представлен во всей
0: Петр
1: красе.
0: Мамонов.
2: Для исполнения гимна на радио «Чапельдук», альтернативного гимна, всем встать.
3: Of all the good

0: это уже какой-то не гимн, а марш, по-моему.
1: Мне кажется, что чекушка водки все-таки.
0: То есть бутылки водки многовато, да?
1: Но вот моя тушка уже не выдерживает.

0: Напоминаем, что в программе «По нашим заявкам» на радио «Чикрутук» звучит гимн в исполнении
1: Петра
0: Мамонова, который нам поставил Михаил.
1: На жаре водку? Не очень.
0: Но для этого гимна, по-моему, прошу всех не встать, а лечь. Ну, здесь можно как-то уже потихонечку и выходить как-то, да, из темы.
1: С темы так не выйти. Алло. Выпив бутылки водки, так просто не выйти, Андрюш. Тут надо уже ложиться как-то.
0: Да, было слышно хорошо. Да, здесь как-то можно поставить пока запятую. Формат у нас как бы не... Да, пока не позволяет. Да, какой-то у нас гимн сегодня получился. Ну, вообще, Петр Мамонов проделал большую духовную эволюцию от бутылки водки до роли царя-трезвенника Ивана Грозного. Поэтому будем считать, что это от него привет из прошлого. Все, до скорого.
2: До свидания.
0: Спасибо, продолжаем наш полет.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Чипл дук, ашку мук.
1: Чипл дук, ашку мук.
0: Чипл дук, ашку мук. Ашку мук. Правильно.
1: Чипл дук, ашку мук.
0: Экс Биджи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форева. Такой расклад.

Вчера журнал Forbes в своем последнем номере опубликовал список 149 миллионов 987 тысяч 103 самых бедных людей России. Сегодня, с любезного разрешения шеф-редакции московского представительства журнала Forbes, мы начинаем знакомить вас с этим списком в алфавитном порядке.

Вы слушаете опубликованный журналом Forbes список примерно 149 миллионов самых бедных людей

Мы продолжаем прослушивание списка 149 миллионов самых бедных людей России, любезно предоставленного нам журналом Forbes.

Вы слушаете опубликованный журналом Forbes список примерно 149 миллионов самых бедных людей

Мы передавали начальную часть списка 149 миллионов 987 тысяч 103 самых бедных людей России, опубликованного в последнем номере журнала Forbes. Продолжение читки списка слушайте завтра в это же время в алфавитном порядке.

0: У лукоморья дуб зеленый,
1: золотая цепь на дубе том,
0: и днем, и ночью кот ученый
1: все ходит по цепи кругом,
0: идет направо, песнь заводит,
1: налево скачет.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Вы слушали музыку для музыкального сопровождения вращения нашей планеты вокруг своей оси.
1: А вот в ботиночках на тонкой подошве как нельзя лучше согреваться и припрыгивать на снежку возле антарктической станции Моусон под нашу следующую песню.
0: Это сейчас как раз собирается делать аргентинский ученый-полярник Рауль Лопес, забывший дома валенки.

0: пусть крепнут и процветают все, кому не лень.
1: Радио Чипльдук. Великая альтруистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Загадка дня.
1: Что такое чипыльдук?
2: А что такое чипыльдук?
1: Ответ очень простой. Он спрятан в этой песне.
2: Хм, интересно.
1: Помните детскую картинку-загадку?
2: Какую?
1: Рисунок, на котором изображен домик на опушке леса, а рядом страшный серый волк.
2: Ух ты!
1: И подпись. Художник спрятал на этой картинке 10 зайцев. Найдите их.
2: Да-да-да-да-да, кажется, припоминаю. И что же?
1: Так вот, такую же загадку, только музыкальную.
2: Мьюзик-квиз, да?
1: Ну, можно и так сказать. Мы сейчас предлагаем и вам. Только вместо 10 спрятавшихся зайцев нужно найти одного. Но не разглядеть, а расслышать.
2: Здорово придумано. Ну, давай попробуем.
1: Внимание! В этой песне спрятался чипыльдук. Найдите его.

0: А давай повторим для невнимательных и тугих на ухо.
1: Конечно, повторим. Слышите?
2: Chips, chips.
0: Кажется, догадываюсь. Ну, теперь-то и все догадались.
1: Правильно. Вот он, Чипальдук. Попался зайчик.
0: Так вот ты где затаился, голубчик. Настало время раскрыть секрет. Раскроем?
1: Давайте.
0: Известный итальянский музыкант, автор и исполнитель замечательных шансонов, неповторимый и колоритнейший Паоло Конте написал хит «Via con me», что означает...
1: Пойдем со мной.
0: Верно. Сам того не подозревая, специально для радио Чипульду. Так и хочется потанцевать.
3: Потанцуем,
0: Петя.
1: Давай.

0: Эта позитивная, симпатичная песенка сразу полюбилась творческому коллективу создаваемого радио, которое тогда еще не имело названия, и незаметно стало его неформальным гимном, этаким музыкальным аперитивом, встречающим гостей, поднимающим настроение и сопутствующим всевозможным творческим начинаниям. И частенько кто-нибудь в коридорах студии напевал припев.
1: Чипс, чипс, ду-ду-ду-ду-дук, чипл, чипл-дук, чипл-дук.
0: Превратившееся в чипль-дук, забавное словосочетание, все время было на слуху, и когда понадобилось найти название радиостанции, вопросов с выбором уже не возникало. Конечно же, чипль-дук. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Мы от всей души благодарны Паулу Конте.
1: Да, спасибо, дядя Паул.
0: И обязательно пригласим его на одну из ближайших вечеринок радио «Чипль-дук».
1: А давайте утренник устроим, а то меня мама на вечеринку не отпустит.
0: Ну, с мамой, я думаю, мы договоримся. Так вот, мы постараемся пригласить Паулу Конте исполнить самолично, вживую, именной, так сказать, винтажный шлягер, наш неформальный музыкальный талисман. Правда, если Пауло откажется...
1: то мы сами снарядим экспедицию и вместе с нашими верными слушателями отправимся на белом пароходе в прекрасную Италию в гости к самому музыканту.
0: Хочет Пауло того или не хочет, но от соавторства в названии нашей радиостанции ему уже не отвертеться.
1: А можно я его буду звать дядя Паша?

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Может быть, чтобы лучше понимать человечество, мы должны обратиться к самому слову «человечество». Оно образовано из двух частей – «челов» и «ечество». Что эти слова означают? Загадка, как и само человечество.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.